0: И сейчас, в принципе, он развивается, но не такими, конечно, темпами, как бы хотелось. Город изменился, ну, конечно, весь мир движется вперед, и, соответственно, и город развивается в плане своей инфраструктуры. Делаются парки, стадионы строятся, бассейны, реставрируются футбольные поля. Да, к сожалению, завод, в принципе, еще функционирует, но мясокомбината, к сожалению, нет. Но, опять же, да, все это... излишне нашей современности, вот поэтому кто-то приходит, кто-то уходит, это нормально. Но город развивается, да, становится, не скажу, чтобы там лучше, но в современности он развивается. Можайский район славится своим водохранилищем, очень много храмов, то же самое Бородинское поле, музеи. Но это, ну, поверьте, это потрясающие места, куда нужно съездить, посмотреть, полюбоваться, поучить историю. Просто это там нужно находиться, особенно в летний период, когда все зелено, все это красиво. Москва-река, когда она сливается с Исконой, само водохранилище, где сам гидроузел находится, где стоит плотина, откуда вся Москва. Ну, сейчас уже и другие водохранилища есть. В принципе, это водохранилище, которым питается Москва, да, питьевая вода. Вот храмы, Спасо-Бородинский монастырь. Это святое место было, есть и будет испокон уже веков. Поэтому очень-очень красивые места. То же самое Бородинский музей-заповедник, где рассказывается о сражениях 1712 года и о Великой Отечественной войне. Первые выходные сентября проводится реконструкция Бородинского сражения на Бородинском поле. Это, конечно, очень красиво, это потрясающе, это, опять же, это история, которая нам воплощает в жизнь, в реальность. Это очень-очень красиво, на это стоит посмотреть, и это нужно знать. Да, когда уже начинает все распускаться, да, это, наверное, с мая и даже до глубокой осени, когда, опять же, это все, ну, это просто нужно, это нужно туда приехать и посмотреть, особенно, да, еще то, что касается города, это Никольский собор. Он прошел все, да, как можно так назвать, и войну 1712 года, когда наши отступали по Старосмоленской дороге, он стоит на холме, и его, в принципе, да, мы его не разрушили. Правда, сейчас идет реконструкция, его там, этот кирпич, вот, знаменитый красный, глиняный, реставрирует. Но он выстоял, сама крепость есть. Конечно, очень красиво, и то, что касается погоды, ну, когда солнечно, конечно, там всегда приятно находиться, я говорю, прям с мая месяца и по глубокую осень, особенно там, когда солнце светит, и, ну, просто красиво, правда, очень красиво. Есть что посмотреть в Можайске, да, само водохранилище, посмотреть на то, что какие красивые там места и там берега, как из русла потом выходит большое водохранилище, потом плотины стоят. Ну, опять же, это нужно ездить, смотреть, это нужно, за этим нужно, ну, наблюдать, что ли. Этим нужно интересоваться, и об этом нужно хотеть видеть, вот так я вам скажу.
1: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Для вашего звездного гида Алексея Терещенко Можайск – место, в которое хочется возвращаться снова и снова. В самом городе не так много развлечений, но молодежь все равно знает, чем заняться и где погулять. Например, собраться на главной площади или отправиться заниматься в спортивные секции. Тем более, что в Можайске делают все возможное для популяризации спорта.
2: Бывшая ткацкая фабрика, это центр города, там площадь воинам-освободителям, памятник стоит, парк, где вечный огонь, и вот эта небольшая улочка, сквер, где ткацкая фабрика была, вот там сейчас, я так, насколько я там не собирался, к счастью или к сожалению, не могу сказать, но в последнее время, когда я приезжаю, очень много там молодежи, стоят, общаются. Вот. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы в этом плане для молодежи было больше развития. Это факт, это правда. Но в основном, наверное, для развлечения все едут в Москву. То, что это находится там, в 100 километрах от Москвы, это, конечно, дает плюсы, что надо там, в течение полутора часов, там, если ласточка, то вообще час добраться до Москвы. Дворец, бассейн, там, спортивные какие-то части, там, не какие-то, а там достаточно большое количество видов спорта. Вот. Но хотелось бы развлечений побольше для молодежи, да и вообще в целом для людей. Я рос в Москве, у меня родители учились, работали в Москве, я рос, в принципе, в Москве до 3 лет, я был в Можайске, бабушки меня немножко воспитывали, потом я рос в Москве. Но сегодняшние времена и времена СССР, конечно, сравнивать это не стоит, это неправильно. А то, что касается развития, ну, конечно, не хватает специалистов. Ну, везде их не хватает, это факт, это правда. Вот, то, что касается, в частности, хоккея, ну, ребята все делают невозможно, чтобы привлечь детей, маленьких детишек в школы хоккея. Но, к сожалению, уровень достатка, да, будем говорить прямо, не такой большой, чтобы позволить себе купить там форму, экипировку. Да, администрация помогает, но, опять же, это не в таких количествах, в больших количествах, как это возможно, как бы этого хотелось. И поэтому больше, наверное, процветает футбол, борьба, шахматы, плавательные секции. Но, опять же, все дело в специалистах, все дело в том, что давать детям образование, я имею в виду спортивное там, или физкультурное. Поэтому проблемы есть, от этого не надо стесняться, об этом надо говорить и это надо исправлять. Я вообще люблю в Можайск приезжать, у меня есть дом на берегу водохранилища, и мне там нравится находиться, я отдыхаю, когда играл, я приезжал, останавливался, любил сходить в баню попариться. Ну, это отдых, это твоя родина, где тебе приятно находиться. Там и друзья, там и бабушки были, дедушки, вот, поэтому родственников много. Ты приезжал, тебя всегда рады были встречать. И, ну, это дом, это родина, где вот, на самом деле приятно находиться, еще раз повторюсь. Что касается истории, то я очень любил, когда был маленьким, кататься на велосипеде по городу. Я все исколесил, там, вот, катался там, по маленьким, по тротуарам, по дорожкам. Конечно, было здорово. Как везде, да, существуют детские площадки, сейчас строят, там, что-то реконструируют. И в этом плане район, город движется вперед. Там создали большой парк на берегу Москва-реки, туда там лыжные трассы, беговые трассы летом, лыжные трассы зимой. Поэтому двигается в центре города, детские площадки уже современные. Все это движется, ездит гулять. Ну, конечно, безопасность, она все идет от людей. От воспитания родителей, их детей, как им правильно переходить дорогу, делать то или иное действие на дорогах. Поэтому это очень важно, беречь себя и беречь окружающих.
0: Звездный гид.